промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории с существующей структурной застройкой может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллиона евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ, как минимум в 5 административно-территориальных единицах. По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10 класс на вакантные места будет продолжаться до тех пор, пока остаются свободные места в соответствующих образовательных программах. В то же время на этой неделе продолжается прием в профессиональные учебные заведения, поэтому наблюдается поток абитуриентов между учебными заведениями, что также влияет на движение очередей на поступление в школы Рижского муниципалитета. В общей сложности приглашения были разосланы 4813 уникальным заявителям, что составляет 90% от всех заявителей. Как уже сообщалось, по данным, собранным муниципалитетом, в этом году в рижские учебные заведения подали заявление на поступление в 10 класс 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, или в среднем 785 заявлений на одно учебное заведение. В этом году в 54 средних школах Риги, включая 6 госгимназий, планируется открыть 10 классы, что позволит обеспечить в общей сложности до 4500 мест для учащихся. Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы. Утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Единую систему изучения госязыка для взрослых обещают ввести к 2029 году. Далее об этом и других событиях более подробно. К 2029 году планируется ввести единую систему изучения государственного языка для взрослых, чтобы уменьшить существующую институциональную раздробленность и улучшить доступность и качество обучения, говорится в конце.

самоуправлений. В курсах могут участвовать граждане, неграждане, иностранцы с постоянным видом на жительство и украинцы, изучая латышский язык на уровнях от А1 до Б2. Новая система предусматривает сохранение этой возможности, одновременно введя единые требования и централизованный учет. Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватывает представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда. Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых STARS, которая будет связана с другими государственными информационными системами. Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе до 2027 года планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе до 2028 года предусмотрена разработка модуля STARS и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе. В новой системе будет доступна единая информация о курсах, тесты для самооценки языковых навыков и централизованный учет результатов обучения. В целом, для обеспечения обучения латышскому языку планируется запросить более 2,5 миллионов евро в год с 2028 по 2030 год, а с 2030 года планируется также привлечь финансирование из фондов Европейского союза в размере почти 9 миллионов 600 тысяч евро. Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы. Утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края попросит помощи у правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Пострадавшие от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планируют оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзинш. Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзинш. Людям, живущим в окрестностях Дурсупа, приходится считаться с неудобствами, добираться до места назначения, возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку. Берзинш сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. Закрыты те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установлены предупреждающие знаки. Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов.

направлена по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лейб-Кални, Стумбри, у реки Дурсупе и участок местной дороги Веже-Гарлине от Плябупе до перекрестка с дорогой Стенде-Лауциене-Мерсракс. Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Венспилса. Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами преимущественно в восточной части страны туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поручило до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению. Также Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно строящихся убежищ на земельном участке или территории с существующей структурной застройкой может быть невозможным. Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада. Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллионов евро, а финансирование из госбюджета не менее 1,5 миллионов евро, чтобы обеспечить строительство 10 типовых убежищ, как минимум в 5 административно-территориальных единицах. По данным отдела внешних связей Рижского городского совета, на данный момент в 10 классы рижских муниципальных школ приняты 3762 ученика. Еще 214 кандидатов приняли приглашение. В настоящее время в 10 классе имеется приблизительно 158 вакансий. Количество вакансий постоянно меняется, поскольку некоторые ученики предпочитают продолжить обучение в других школах. Вакантными считаются места, если в электронной системе приема нет активных заявок. Заявки на вакантные места могут подавать кандидаты, отвечающие требованиям приема в конкретное учебное заведение. Прием новых заявок по электронную систему приема завершен. Если заявка уже была подана в систему, она остается активной, даже если абитуриент подает заявку на вакантные места. Даже после подачи заявки на вакантные места абитуриент может получить приглашение в одну из ранее отобранных в электронном виде школ, если позже место освободится. Прием в 10-й класс

обеспечит в общей сложности до 4500 мест для учащихся. Сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями, во многих районах дожди, местами возможны грозы, утром местами, преимущественно в восточной части страны, туман. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, периодически дожди, возможны ливни и грозы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Обещанные педагогам 57 миллионов евро нужно будет найти уже осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Скулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот милый подарочек, сказал Скулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. Деньги на принтере не печатаются, добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Скулбергс. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В ближайшие сутки будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ночью местами образуется туман, температура воздуха понизится до плюс 8, плюс 14 градусов. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее, в некоторых дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным. Далее об этом и других событиях более подробно. В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию, к тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ринкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серая зона, заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародовано сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern.
3: Mēs lidojam tikā.
0: Sudrabu sirds. Yeah!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. По делу о закупках проводятся обыски в больницах Бауски и Ялгавы. Далее об этом и других событиях более подробно. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Бауской больнице и Ялговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследуется возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах. В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если вместе проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независимости от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курзаме прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Обещанные педагогам 57 миллионов евро нужно будет найти уже осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство не собирается обманывать учителей, поэтому обещанные 57 миллионов евро на зарплаты педагогам нужно будет найти уже этой осенью, заявил в среду премьер-министр Андрис Скулбергс. Необходимость в этом финансировании – это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году. Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот милый подарочек, сказал Скулбергс. По мнению премьер-министра, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово-затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. Деньги на принтере не печатаются, добавил премьер. Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование. Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Скулбергс. В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В ближайшие сутки будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ночью местами образуется туман, температура воздуха понизится до плюс 8, плюс 14 градусов. В четверг температура не превысит плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу она поднимется до плюс 18, плюс 23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбики термометра могут подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курзаме прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным. Далее об этом и других событиях более подробно. В настоящее время прямой военной угрозы со стороны России не наблюдается, но общество должно быть бдительным, заявил президент Эдгар Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Андрисом Кульбергсом. Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года. Ринкевич сказал, что нельзя исключать различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию, к тому же многое уже предотвращено. Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуемо, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность, сказал Ринкевич. В последние недели ряд высокопоставленных должностных лиц стран Балтии и других государств региона отмечали, что Россия увязла в войне против Украины. В связи с этим, по их оценке, возрастает риск того, что Москва может пойти на авантюрные шаги и предпринять действия против одной из стран восточного фланга НАТО. Говоря о готовности Латвии реагировать на возможные провокации и гибридные атаки, президент отметил, что органы государственной безопасности, а также структуры внутренних дел и обороны постоянно анализируют развитие ситуации. По словам Ринкевича, высшие должностные лица государства регулярно получают от профильных ведомств информацию как о расследованиях, которые продолжаются, так и о делах, по которым уже достигнуты конкретные результаты. Общественность узнает о таких делах, когда уже предъявлены обвинения и произведены задержания. Однако, учитывая специфику работы правоохранительных органов и служб безопасности, не всегда возможно сообщать об этом раньше, пояснил президент. Можем ли мы все предугадать и ко всему быть готовыми? Нет, это нужно сказать честно, всегда остается серая зона, заявил Ринкевич. Президент также высоко оценил работу органов госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других ведомств. Он призвал общество с пониманием относиться к тому, что не вся информация может быть обнародовано сразу. Безопасность никогда не бывает конечным результатом. Это постоянно меняющийся процесс. 100% предотвратить абсолютно все невозможно. Думаю, мы действуем адекватно. Но каждый день возникают новые вызовы, отметил президент. Глава государства сообщил, что в среду на заседании Совета национальной безопасности планируется заслушать доклады органов госбезопасности, а также обсудить вопросы обеспечения безопасности выборов и технологические решения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. По делу о закупках проводятся обыски в больницах Бауски и Ялгавы. Далее об этом и других событиях более подробно. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура в среду 22 июля провели обыски в Бауской больнице и Ялговской городской больнице. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело процессуальные действия по уголовному делу, включая обыски. Уголовный процесс был начат Европейской прокуратурой весной 2026 года на основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела расследуется возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением, связанные с двумя госзакупками в латвийских больницах. Предполагаемые преступные действия могли нанести ущерб как финансовым интересам Латвии, так и Европейского Союза. Расследование касается двух закупок стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро. Как отметили в Европейской прокуратуре, это одно из нескольких уголовных процессов, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура расследуют в связи с возможными преступлениями в сфере госзакупок в латвийских больницах. В случае отмены мероприятий из-за угрозы воздушному пространству стоимость билетов возвращать не надо, предусматривают поправки к закону о безопасности публичных, развлекательных и праздничных мероприятий, которые Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду 22 июля поддержала в окончательном чтении. По этим поправкам Сейм примет решение на внеочередном заседании в четверг 23 июля. Поправки предусматривают, что организатору мероприятия запрещается начинать публичное мероприятие, а также он обязан его прервать, если в месте проведения мероприятия или на непосредственно прилегающей к нему территории объявлено раннее предупреждение об угрозе воздушному пространству, которое создает прямую или существенную угрозу жизни и здоровью людей и требует немедленных действий для обеспечения безопасности населения. Законопроект также предусматривает, что если проведение публичного мероприятия было прервано и его по объективным причинам нельзя было возобновить, то мероприятие будет считаться отмененным. Если платное публичное мероприятие будет отменено из-за угрозы, его невозможно будет начать или продолжить по независимости от организатора причинам, поставщик услуги не будет обязан возмещать посетителю стоимость билета или иной платы за участие. Эта норма будет распространяться на мероприятия, которые состоятся после вступления закона в силу, независимо от того, когда был приобретен билет или осуществлена оплата за участие. Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. В Курземе прогнозируются более сильные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.